И джая, девади дев, сри дева пуриджи махадева, ки джая. Радие Бхагаван, Сридип Нараян Махапрабху Джи, ки джая. Хиндударам самна, трипарахан, сри